Вот он чинится, несется, метется, рвет, и мечец лица грозит. Шеклоты!